0: ᱫᱷᱚᱱᱩ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱦᱩᱵᱤᱜᱚᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱴᱟᱹᱞᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟᱠᱤᱱ ᱮᱰᱵᱷᱳᱠᱮᱴ ᱯᱨᱚᱫᱤᱯ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱢᱳᱦᱚᱱ ᱢᱟᱱᱰᱤ
1: ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱦᱩᱵᱤᱜᱚᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱴᱟᱹᱞᱤ ᱟᱨ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱭᱠᱳᱨᱴ ᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱮᱰᱵᱷᱳᱠᱮᱴ ᱯᱨᱚᱫᱤᱯ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟᱞᱮᱢᱮ ᱡᱮ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱢ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱥᱤᱥᱩ ᱥᱨᱚᱢᱤᱠ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ 14 বছর ᱵᱟᱭ ᱛᱤᱭᱳᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱩᱝᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱥᱮ ᱥᱤᱥᱩ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱟ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱮᱱᱰ ᱮᱰᱳᱞᱮᱥᱮᱱ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱯᱨᱚᱦᱤᱵᱤᱥᱚᱱᱥ ᱮᱱᱰ ᱨᱮᱜᱩᱞᱮᱥᱚᱱ ᱮᱠᱴ 1986 ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱠᱥᱚᱱ 2 ᱥᱟᱵᱥᱮᱠᱥᱚᱱ 2 ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱮᱯᱷᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱮᱱᱤ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱦᱩ ᱦᱮᱡ ᱱᱚᱴ ᱮᱴᱮᱱ ᱫᱟ ᱮᱡ ᱚᱯᱷ 14 ᱤᱭᱟᱨᱥ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ 14 বছর ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱵᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱥᱩ ᱥᱨᱚᱢᱤᱠ ᱥᱮ ᱥᱤᱥᱩ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱭᱤᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱠᱥᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ
1: ᱛᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱞᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱴᱷᱤᱠ ᱵᱮᱭᱟᱭᱱᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟᱹᱜᱚᱜᱼᱟ
2: ᱮᱵᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱜᱚᱴᱟᱜᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚ ᱵᱚᱦᱚᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱵᱚᱦᱚᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱩ ᱠᱟᱹᱢᱤᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱟᱠᱚ ᱩᱢᱮᱨ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱛᱟᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱢᱮᱨ ᱟᱨ ᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱛᱮᱛᱚ ᱩᱱᱤ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱟᱭ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱪᱟᱭᱤᱞᱰ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱛᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱡᱩᱫᱤ 14 বছর ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱟ ᱫᱚᱠᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱩᱯᱷᱮᱠᱪᱟᱨᱤᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱨ ᱠᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱠᱳᱱᱳ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱮᱵᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱰᱤᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ